0: Товарищ шериф, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.
1: Radio NSW von Norderney. Radio NSW. Einfach Brandung.